0: радио Татина. Нам по пути.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Тина.
1: Тина
0: FM.
2: Что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда.
1: Радио Татина.
2: Нам

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Сухая и экстремально жаркая погода ожидает карабалтинцев по 20 июля. По данным синоптиков, с каждым днем температура воздуха будет подниматься на 1-2 градуса и уже в пятницу, 17 июля, днем плюс 40, в субботу 41, а в воскресенье рекордные 42 градуса. Ночи очень душные, плюс 25-30, ни капли осадков и почти полный штиль. В понедельник картина не изменится, а вот во вторник уже с утра теплые воздушные массы наконец сменят свое направление. Температура снизится до 29-30 градусов, местами пройдут дожди. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучше, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6-1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: Не нужно растрачивать себя на кого попало. Лучше копите в себе любовь, заботу и нежность, чтобы в нужный момент подарить это нужному человеку. Мать Тереза.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Джалал-Абадской области 16-летний подросток выжил после удара молнии. Как сообщили агентству 24 в областной клинической больнице, парень получил ожоги 18% тела. Состояние удовлетворительное, находится в отделении травматологии. Все необходимое лечение получает в полном объеме. Пострадавший житель Нокенского района получил удар молнии на Джайло. Кабмин ввел временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона, макулатура и отходы. Ограничения будут действовать 6 месяцев. Запрет не касается транзитных перевозок через территорию Кыргызстана, а также гуманитарной помощи, предоставляемой Кабмином. И в столице введены временные ограничения на движение больших грузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0550.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Татьяна FM.

0: Главная иллюзия соцсети – это создание идеального мира, являющегося более привлекательным, чем настоящий. Постоянная доступность и возможность нового знакомства, которое невозможно в реальности. К тому же реальное столкновение со стрессовой реальностью в жизни заставляет искать убежище в альтернативной, все чаще заглядывая в социальные сети и все сильнее увеличивая пропасть. Со временем у личности начинают вырабатываться гормоны радости от проведенного там времени, а вот именно там внедряются различные платные контенты с дополнительными функциями. Именно так маркетологи подключают механизм влияния на подсознание. Первым признаком зависимости от социальных сетей является появление непреодолимого желания зайти на свою страницу или посмотреть новости в группе, проверить количество лайков или новых комментариев. На эмоциональном уровне человеку недоступен анализ отсутствия необходимости ежеминутной проверки, а вместо него может присутствовать тревога и страх. Часто люди, склонные к зависимости от социальных сетей, довольно инфантильны, потому что те, кто сидит в чатах и группах, либо подросткового возраста, либо имеют незрелую личность. Независимо от возраста, это сравнение мнений, осуществление действия в угоду интерактивному сообществу и предпочтение выводов на основании того, что внушено, а не самостоятельного анализа. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов.
1: Территория фактов.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкуши.

0: поторгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Краболта в ночь с 11 на 12 июля на территории городского полигона твердых бытовых отходов возникли стихийные возгорания мусора. Причиной стало длительное сохранение высокой температуры воздуха и сильная жара, из-за чего на полигоне создаются условия для возникновения очагов возгорания. Тушением занимались

0: Кыргызстана собрались лучшие танцевальные коллективы страны и Казахстана, которые показали зрителям более 235 номеров. Несмотря на огромную конкуренцию, каракульские танцоры заняли первое место сразу в трех номинациях из четырех, а еще один их танец получил третье место. Руководитель коллектива Вячеслав Кудинов назвал эту победу прекрасным подарком к 157-летию родного города. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Включай, танцуй и подпевай.

0: Пенопласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба 0555 05 10 60.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма Вселенова-Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88

0: Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Реклама.
0: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Саперы учат своих детей есть манную кашу, не задевая комочки.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. «Автобан Тур» открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан Тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-990-05. «Автобан Тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-990-05.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0505 он Алкушич.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я сегодня по гороскопу прелесть, и ты тоже. Двигайся ближе, обсудим, как стать еще прекраснее с помощью спикул. Все подробности хайпового компонента узнаешь прямо сейчас. Спикулы – это микроиглы, которые получают из минеральных скелетов пресноводных губок. Увидеть их невозможно. При этом они хоть и маленькие, но удаленькие. Помогают доставлять в клетки кожи пептиды, гиалуронку, ретинол, ниацинамиды и другие активные компоненты. Ощущения от использования средств различаются. Это могут быть как еле заметные покалывания, так и сильные пощипывания или эффект холодка. Бонусом идет стимуляция. Иглы раздражают кожу и ускоряют ее обновление. Спикулы подойдут тем, кто борется с пигментацией, постакне, неровным или тусклым цветом лица, а также возрастными изменениями на коже. А вот обладателям купероза, прыщиков в активной фазе и чувствительной кожи лучше не использовать косметику с этим компонентом. Косметологи не рекомендуют использовать средства со спикулами чаще 2-3 раз в неделю. При этом, если краснота после применения долго не проходит, появляются зуд или отеки, лучше от продукта в целом отказаться или же найти тот, в котором концентрация иголок будет ниже. Не забывай про защиту от солнца. После спикул кожа становится более чувствительной. Ну а в погоне за красотой помни о мечтах, которые греют, а не о людях, которых нужно поразить.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй.

0: Реклама.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Цитата.
1: Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте. Восточная мудрость.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕАЭС. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемные комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты УРТ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы, подлинность документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. В Кыргызстане намерены ввести лицензирование частных онлайн-школ, которые будут обучать школьников по программе основного и среднего общего образования. Соответствующий проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. В справке об основании уточняется, что онлайн-обучение необходимо детям трудовых мигрантов, проживающих за границей, детям с инвалидностью, а также школьникам из отдаленных населенных пунктов. По официальным данным, за рубежом находятся более 80 тысяч детей трудовых мигрантов. Предлагается, что частные онлайн-школы будут принимать учеников 7-12 классов с учетом перехода Кыргызстана на 12-летнюю систему образования. Зачисления будут проводиться по выбору родителей. После окончания обучения выпускники смогут получить документ гособразца. Для этого им необходимо будет пройти государственную итоговую аттестацию в дистанционном формате с обязательной идентификацией личности и видеонаблюдением. В настоящее время в стране работает только одна государственная онлайн-школа «Тунгуч». Она была запущена в пилотном режиме 1 сентября 2025 года, а эксперимент продлится до 2028 года. За время работы в школу поступило около 2500 заявок. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
0: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
0: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат, кварц-винил.
0: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: Не теряйте чувство юмора. Юмор для человека то же, что аромат для розы.
0: Реклама.
2: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина». Нам...

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ударом повалил женщину в Джумгальском районе, пьяный мужчина напал на врача. Видео появилось в соцсетях. По данным УВД Нарынской области, инцидент произошел 27 июня в приемной скорой помощи. По факту возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Ранее в соцсетях сын пострадавшей жаловался, что мужчину отпустили на следующий день после задержания. В милиции сообщили, что его арестовали решением суда. В районе Нижнего рынка Карабалты вновь обострилась многолетняя проблема, связанная с отсутствием официальной остановки общественного транспорта. Речь идет об одном из самых оживленных перекрестков города, пересечении улиц Кожембердиева и Джейл-Батыра, где ежедневно проходят тысячи пешеходов и проезжают десятки автобусов, маршрутных такси и легковых автомобилей. На протяжении многих лет в этом месте установлен дорожный знак, запрещающий остановку транспортных средств. Ограничение было введено из-за высокой интенсивности движения и необходимости обеспечить безопасность на перекрестке. Однако из-за отсутствия поблизости официальной автобусной остановки водители маршрутных такси, автобусов и попутных автомобилей продолжали останавливаться именно здесь для посадки и высадки пассажиров. Так, 12 июля сотрудники ОБДД начали проводить рейдовые мероприятия по соблюдению требований правил дорожного движения. На месте дежурили инспекторы, контролирующие выполнение требований дорожных знаков. Водители и пассажиры просят установить остановку в данном месте либо где-то поблизости. С сентября сотрудникам фонда обязательного медицинского страхования повысят зарплаты. Как сообщили в аппарате правительства, изменения коснутся тех работников фонда, у которых нет статуса госслужащих. Максимальная выплата за сложность и результаты работы вырастет с 25 до 50% от оклада. Кроме того, основному персоналу ежемесячно будут доплачивать президентскую компенсацию по 15 тысяч сомов за одну ставку. В Кабмине уточнили, эти деньги выплатят только за фактически отработанное время. При расчете премий, отпускных, 13-й зарплаты и районных коэффициентов новая надбавка учитываться не будет. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Сухая и экстремально жаркая погода ожидает карабалтинцев по 20 июля. По данным синоптиков, с каждым днем температура воздуха будет подниматься на 1-2 градуса и уже в пятницу 17 июля днем плюс 40, в субботу 41, а в воскресенье рекордные 42 градуса. Ночи очень душные, плюс 25-30, ни капли осадков и почти полный штиль. В понедельник картина не изменится, а вот во вторник уже с утра теплые воздушные массы наконец сменят свое направление. Температура снизится до 29-30 градусов, местами пройдут дожди. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучше, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

0: Реклама.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
4: Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Новокинском районе продолжается ликвидация последствий мощного селя, который сошел накануне. На месте находится глава МЧС Канатбек Чыныбаев. Грязевые потоки затопили 417 дворов, причем 80 домов вода проникла внутрь. Также пострадали кафе, автомастерские, мечети, детский сад. Сейчас на месте работают более 450 спасателей. С помощью спецтехники они расчищают завалы, восстанавливают инфраструктуру и помогают жителям. Ведомство отмечает, что риск разрушения сильно вырос из-за того, что часть поврежденных зданий была построена незаконно в опасных руслах и водоохранных зонах рек, где любое строительство строго запрещено. В Кыргызстане для чиновников ввели единые правила поведения. Глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил антикоррупционные стандарты, которые стали частью государственной стратегии до 2030 года. В ближайшие 3 месяца каждое ведомство должно разработать свои внутренние правила на основе этого документа. Чиновникам теперь предписано принимать только законные и беспристрастные решения, ставить общественные интересы выше личных, заранее выявлять коррупционные риски, документировать свою работу, а при конфликте интересов сразу сообщать об этом руководителю и не участвовать в решении вопросов. За нарушение правил грозит увольнение, а если найдут признаки преступления, материалы передадут в прокуратуру. Минсельхоз запустил в Чуйской области проект по созданию крупных откормочных хозяйств. Его цель – обеспечить продовольственную безопасность и стабилизировать цены на мясо в Бишкеке. Проект финансируется за счет собственных средств министерства. Сначала на откорм поставят 2500 голов крупного рогатого скота, а за 2 года это число вырастет до 20 тысяч. Ведомстве уверены, что инициатива обеспечит внутренний рынок, расширит возможности животноводства, создаст новые рабочие места и поможет развитию агрокомплекса. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01, 0-558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0-551-188-688, 0-551-188-688 или 0-556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
4: Радио «Татина». Нам

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба 0555 05 10 60.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Привычки сопровождают человека с самого детства. Очень часто мы говорим: меняй свои привычки, но насколько сложно это сделать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Привычка – это повторяющееся поведение человека, которое он не способен изменить без специальных волевых усилий. Такие действия часто человек совершает автоматически, не думая, но привычка – это не вирус. Болезнь или злой дух, сидящий в человеке. Наше поведение – это результат работы мозга и его структур. Причина каждого нашего действия – последовательность электрических импульсов и химических реакций, произошедших за доли секунды. Если с вами в течение десятилетия живет какая-либо привычка, то не стоит надеяться, что избавиться от нее удастся за один день. Но каждый день, который вы не будете делать привычные действия, а в идеале делать какие-либо новые на их замену, в прямом смысле будут ослаблять на уровне физиологии старые связи в вашем мозге и усиливать новые. Современные исследования показывают, что на формирование новой привычки для ослабления старой необходимо потратить от 30 до 45 дней. Это чистая физиология, и если у вас стандартный человеческий мозг без патологий, то уговаривать себя, к примеру, 45 дней подряд бегать трусцой, убираться в квартире, не курить или же попросту стараться думать о хорошем больше, чем о плохом, то вы неизбежно обнаружите, что через неделю делать это станет намного проще, через две недели значительно проще, а через месяц-полтора вами овладеет новая привычка, но уже полезная, а не вредная. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат. Кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Рекламная служба. 0555-05-1063.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуют заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тундок». После запуска системы данные о трудовом стаже, о доходах гражданина будут собираться автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователю поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тундок». После этого ему остается выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного правового регулирования, которое позволит устанавливать дополнительные выходные дни на отдельных территориях Кыргызстана. Об этом сообщает администрация главы государства. Временное регулирование будет действовать с 15 июля 2026 года по 1 июля 2027. Согласно указу, Кабинет министров по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления сможет устанавливать дополнительные выходные дни на отдельных территориях с сохранением средней дневной заработной платы работников. В Новохадском районе Ужской области активно продолжается уборка зерновых колосовых культур. По данным Минсельхоза, на сегодня аграрии обработали 1700 гектаров полей. Средняя урожайность пшеницы на текущий момент составляет 32 центнера с гектара, а ячменя 27 центнеров. Всего в этом сезоне под зерновые отведено 17 594 гектара. В уборочной кампании задействовано 36 комбайнов, а для поддержки местных фермеров государство обеспечивает поставки льготного дизельного топлива по цене 81 сом за литр. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0-556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0-555 и 0-507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба 0-555-05-1063.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Задалась вопросом, что в наше время надежнее, маникюр или отношения? Первый хотя бы 2,5 недели держится, как минимум, но это смотря у кого. Если ногти тонкие, слоятся и ломаются, срок заметно сокращается. Какие процедуры помогут сделать пластины крепче и длиннее, обсудим прямо сейчас. Во-первых, куриные яйца и цельные зерна типа овсянки, богатые биотином. Научно доказано, витамин В7 делает ногти прочнее и толще. Поможет бороться с сухостью, ломкостью и появлением бороздок лосось. Омега-3 в нем питает ногти. Без молочки тоже не обойтись, ведь в этой продукции много кальция. Чтобы получить максимум пользы, выбирай греческий йогурт. В нем еще хорошее количество белка и, как правило, не так много калорий. Не допустить расслоения ногтей можно в том числе с помощью достаточного количества железа в организме. Чтобы восполнить его нехватку, присмотрись к бобовым – фасоли, чечевице, инуту. В них также много белка, так что польза, считай, двойная. Для здоровых ногтей необходимы аминокислоты, в том числе лизин. Он, кстати, в организме не синтезируется, его можно получить только с пищей. В этом поможет тофу. Не менее полезны тыквенные семечки. Они богаты цинком, который поддерживает рост и помогает ногтевым пластинам восстанавливаться. Защитить клетки от окислительного стресса и вредного воздействия окружающей среды можно с помощью витамина С. Он также стимулирует выработку коллагена, так что цитрусовые должны стать твоими друзьями. Сделай свой рацион разнообразным, и позитивные изменения не заставят тебя ждать.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Секуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Рекламная служба
2: 0555 05 10 63.

0: Чигарка, Углярка, Крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
1: Рекламная служба «Радио Татина», 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: «Совесть мучает обычно тех, кто не виноват». Эрих Мария Ремарк.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555 0516.
2: Радио Татина.
3: Нам

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Кабалта в ночь с 11 на 12 июля на территории городского полигона твердых бытовых отходов возникли стихийные возгорания мусора. Причиной стало длительное сохранение высокой температуры воздуха и сильная жара, из-за чего на полигоне создаются условия для возникновения очагов возгорания. Тушением занимались противопожарная бригада МЧС Джавельского района совместно с работниками муниципального предприятия «Универсал». Для тушения была привлечена специализированная техника и водовозы. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставить сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Народный ансамбль «Славяночка» из Каракола с триумфом выступил на международном фестивале в Чолпон-Ате. На конкурсе «Огни Кыргызстана» собрались лучшие танцевальные коллективы страны и Казахстана, которые показали зрителям более 235 номеров. Несмотря на огромную конкуренцию, каракольские танцоры заняли первое место сразу в трех номинациях из четырех, а еще один их танец получил третье место. Руководитель коллектива Вячеслав Кудинов назвал эту победу прекрасным подарком к 157-летию родного города. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Радио Татина. Чарнамах Змати. 0505-0516.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска, 54, либо по телефону 0550.

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам по пути.

нравится так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Цитата.
1: Нельзя ждать от человека то, что ему не свойственно. Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить томатный сок.
0: Реклама.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
5: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
6: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
5: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
6: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
5: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
6: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
7: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0-556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0-5-4-5-0-5-он.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕАЭС. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемные комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты УРТ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы, подлинность документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. В Кыргызстане намерены ввести лицензирование частных онлайн-школ, которые будут обучать школьников по программе основного и среднего общего образования. Соответствующий проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. В справке об основании уточняется, что онлайн-обучение необходимо детям трудовых мигрантов, проживающих за границей, детям с инвалидностью, а также школьникам из отдаленных населенных пунктов. По официальным данным, за рубежом находятся более 80 тысяч детей трудовых мигрантов. Предлагается, что частные онлайн-школы будут принимать учеников 7-12 классов с учетом перехода Кыргызстана на 12-летнюю систему образования. Зачисления будут проводиться по выбору родителей. После окончания обучения выпускники смогут получить документ гособразца. Для этого им необходимо будет пройти государственную итоговую аттестацию в дистанционном формате с обязательной идентификацией личности и видеонаблюдением. В настоящее время в стране работает только одна государственная онлайн-школа «Тунгуч». Она была запущена в пилотном режиме 1 сентября 2025 года, а эксперимент продлится до 2028 года. За время работы в школу поступило около 2500 заявок. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 69 тыинов, российский рубль 1 сом 13 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход, а за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Татина.
2: Нам

0: та Діна. Нам по путі.
1: Радіо та Діна.
0: Нам по путі.

0: тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Татина FM. Включай, танцуй по.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина ФМ. Татина ФМ. Включай, танцуй и попивай.

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что ты ей дал?

Πετσίνα FM. Пятина FM. Включай, танцуй и попивай.